чай архи, а саме монахому нанесу. И русия меса села пухи спи, а на дыре сыму перис, а ты мусор кеток серис, а мехас и сетис.